хейть, хейть, колесочка, хейть, хейть, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, колесочка.